славящихся от всяких напастей и бессвобождающих, тем же и православным христианам, пресноблажащим

стана житейская, красна же и лепотная, усердно последовали си с вавшим тебя преподобным, и на раму взяли си крест Господа Твоего, в посте оче тело изнурили си, тем и пастыря тебя своим овцам добре устрояет всеблагий Господ, Атанасий блажене, моли Христа Бога прегрешение оставление даровати, что ж ты в любови святую память.

Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного Отца, рожденного пред всех веков, святость от святости Бога истинного, Бога истинного, рожденного неспоренного, единослушного Отцу Христова и Святого, кой ради нас, люди, ради наших спасения, сошел с небеса, и оплотился Духа Святого и Марии Девы, послав Човек, и кой распят за нас у время Понтия Пилата и страда и бил погребен, и кой воскресе от третий дан по Писму, и кой се воздал на небеса и седи с десной стороны Отца, и кой ще опять дойти со славом на суде живима и мертвима, Неговом царству неће бити края. И у Духа Святого Господа животворного, кој од Отца исходи, кој се с Отцем и Сином заедно обожава и славност, кој је говорио кроз пророке, у једну свету саборну и апостолску цркву, исповедам једно крштење за опроштење грехова, чека воскресење мртвих и живот будућег века. Амен.

Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей. Услыши меня в правде Твоей, не мните суд с рабом Твоим. Яко не правдится пред Тобой всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвое века, и уныл во мне дух мой, во мне смертись и сердце мое.

Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко в Тебе взяв душу мою. Изгни меня от враг мой, Господи, в Тебе прибегох, научи меня творить волю.

Видящий новый Израиль себе в блудной нечистоте, глаголит Создателю своему в мрачном отчаянии, согрешив он на небо и пред тобою, и несмы достойнины.

Радуйся, яко ты человек, в язве сы, и ведай терпеть и болезнь. Радуйся, яко носишь и наши грехи, о нас болезнуешь. Радуйся, яко нами вменен быть и в труде, и язве от Бога его озлобление. Радуйся, яко язвен бысть за грехи наша.

Радуйся же, яко агнец пред стригущим его безгласен. Радуйся, яко во смирении твоем суд твой взяться. Радуйся, яко взяться.

Супруг богодохновенных царственных, егда видя сына своего стесняемо пестунами, страха ради смертного, паче убояхуся душевредия, неже страдания телеси, дерзновенно поя.

удобренное, востече к венцу мученическому, отрок же Авраам, ему же имя Исаак, на лоне отца веселясь о царевиче, и гранми яко песнь вопияши сему, радуйся яко тобо.

непреложность бытия Божия через житие Твое сязавша, по венце же Твоем ангельский образ приявша, восхвалим Христа Бога.

Радуйся, тишина и покой для матерей. Радуйся, царевич Алексие, защитничай теплый целому городу.

Славни на руку Пестона, будущего владыку державы русские, прошибахуся сердца их зрите славу Божию, в немощи совершали.

Радуйся, воссиявай во время посещения Твоего. Радуйся, яко Богу светлую искрою по стеблю лозы Христовой потеклыси. Радуйся, яко в Тебе воцарися.

Воссе в Вавилоне новом, прежней Руси святей, истину Божию, власти праведные, тысячелетнее плетение поправ еси, о тебе всякое лесть я поде, нози уба не ведущего тебе ничего же, но токмо зрящий лик твой, благосердый, плавящий.

Радуйся, благословение старца Филодора, радуйся, страстотерпца Павла императора преемниче, радуйся, твердости воли правцу Петру великому подобящийся, радуйся,

Хотящую Иоанну, венчающему и затворяющему град Божий на земле нашей, от нынешнего века представитеся прелестного, озарил еси сего, при небесном светом откупели твоя, младенче царевиче, сей же умному очима восприемлюще сие, свет Христов просвещает всех, вопиял еси сердце своем, в горний алтарь вознося свет твой, поющего пью. Нижних и нижних никак уже отступи, о капля последняя, долготерпение Божия, нарците Алексеем мярекл еси клевретом твоим, аще лежи пестуна в узрите глаголите Алексей Николаевич, аще же узрите царя именуйте, ваше императорство.

Словом вопросил еси о парфирородных правдах Твоих, Человече Божий, обаче первое слово Твое о России бысть, тем же умоли Троицу Святую, ей же предстоише ныне, сохраните нам русскость нашу.

Не растерзающий, радуйся души наши миром исполняющий, радуйся неведение умное теплотою сердечную превращающий, радуйся разум в вере неколеблем утверждающий, радуйся чадо во цел укрепляющее, радуйся блудное.

Я спасти, хотя мир тысячелетний на земле сей устрояемый, всяко снисходил отец твой блудному народу, последи житя в свое место предложил есть, да усрамится сына. Ты же в страдании навыкл еси, тем же и страждущим и обремененным грехи многими, заступник бытия.

«Стенаясь младенцем от роком и от роковицем, ты, о царевиче, гной и смрад мерзостей содомских, нетрудно ижденяющий, иго благое и бремя легокое, сердца водворяющий, глаз хлада тонко, воню райскую».

Радуйся, воинского целомудрия, начертание, радуйся, детской чистоты благородия являющей, радуйся, чаду вечных царских венцев за терпение сподобляй, радуйся, отроков, воинов, новых мучеников созидающий, радуйся, юнейший ратник войски отца твоего, радуйся, архистратиже всех чад убиенных, радуйся, противу блудных прилогов поборствуй, радуйся, угрожай.

Всякое побеждается, простретесь чащеся, простертуйте множицую лютую язвою твоею, наконец же простертуйте сущу в подклете дома Ипатиева, посреди державы твоя, на долзе заколаему, не могущу обе умрете, о чады сладчайшего, о славы русские, о лепоты неприступные, как вдался Иси Христа ненавистником, спростретися, чащися на кресте.

пресвящу, сущему во тьме скорби по убиенному сыну, воеводе Альбионскому, зрим тяло царевиче, невещественный, бо вжигающий огонь, со страждеши ему, не должны ти быть единому в части и глаголеши соседя.

радуйся, обретший очи зреть и страдания ближнего. Радуйся, царскую Порфиру кровью твоею обогряй. Радуйся, в скипетре место крест приемый. Радуйся,

благодать дать и восхотев чадом ощи неверным, Отец Небесный открывает нам сияние крестное, слава Твоя, да усрамимся нового сего мученика царевича, сей же сквозь все житие распинаем бы.

Остросточерпче 14-летний царевич Алексия, егда ты восмеивался сего тьме, самодвижные картины созерцая, всесущие окрестя, обращавшиеся во еже зретитя, за не в страдании место радость осеняющая тя, бысть як уже смех Сары, як уже радость царицы Елены, егда убрете честный крест, як уже радость матери твоей я, егда родитесь и тебе, помолись, владыце, и Богу твоему, не лишитесь и нам радости он и я, слезами покаяния даруй мой, да будет у нас радость ангелов, вяще, неже в 9-10 и 9 незаблудших овцах, да и у нас ты возможешь.

Всесущий, о Христе, обращавшийся во ежезрите Тя, за не в страдании место радости синяющее Тя, бысть, як уже смех Сары, як уже радость царицы Елены, игда обрети честный крест, як уже радость матери Твоя, игда родитесь и Тебе, помолися Владыце и Богу Твоему, не лишитесь и нам радости, Он и Я, слезами покаяния даруй мой, да будет у нас радость ангелов, вяше, неже у девяти, десяти и девяти незаблуждавших овцах, да и у нас Ты возможешь и петь и будешь.

Нежные картины созерцая, всесущие окрестя обращавшися, во еже зрете тя, за не в страдании место радостью теняющее тя бысть, як уже смех Сары, як уже радость царицы Елены, игда обрети честный крест, и як уже радость матери твоей, игда родитеся тебе, помолися, владыце, и Богу твоему, не лишитеся и нам радостью он, и слезами покаяния даруй мой. Да будет у нас радость ангелов вяше, неже у 99, не заблуждаешь их овцах, где у нас ты возможешь и

более нас, потребное ко спасению нашему, вем и сострадание Твое, вем и кротость Твою, вем и любви Твою к народу Твоему. Помози в долго неждуже сущим людям Твоим, не попусти любви.

Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери и преподобных и богоносных Отец наших, святаго мученика царя Николая Александровича, святые мученицы царицы Александры Новой,